0: Социальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
5: В кадровом центре «Работа России».
6: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
5: И это бесплатно.
6: Подайте заявку здесь. Труд всем.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте trudvsem.ru. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший.

анғазот обылы дойлы Де қалақиллы чахуайлы Елс манинта толыш мүйлыш Маликыш гона хадуйлыш Ахмадул хадж Нахну бихаджити илейк Нахну нухиббу динал

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
5: В кадровом центре «Работа России».
6: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
7: И это бесплатно.
6: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру.
8: Мужчины.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
5: В кадровом центре «Работа России».
6: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
5: И это бесплатно.
6: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру.

бусул бақалларына, хастан бұхуна, елчанын шафаат хулилы тхуна, гечдил ахтхуна, я Аллах дейла, тхасинойн дэволу, камерши эйла.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 05.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Если вы устали, если вам грустно, если вам...
1: Короче, настраивайтесь на радио «Грозный», и все будет хорошо.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
5: В кадровом центре «Работа России».
6: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
7: И это бесплатно.
6: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Партнер рубрики – промышленные и бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Создано устройство для снижения кровяного давления без лекарств. Исследователи из Университета Пенсильвании представили биоэлектронный имплант, который помогает контролировать артериальное давление с помощью электрических сигналов. Разработка представляет собой компактный имплант размером с кончик пальца. Его фиксируют на сонной артерии, где он взаимодействует на барорецепторы – нервные окончания, регулирующие уровень давления. Ключевая особенность устройства – материал. Имплант изготовлен из мягкого гидрогеля. Структура создается с помощью 3D-печати. Материал растягивается вместе с тканями сосудов, снижая риск повреждения. Принцип работы основан на электрической стимуляции. Импульсы имитируют естественный ответ организма на повышение давления, в результате чего нервная система снижает нагрузку на сердце и сосуды. В испытаниях на крысах устройство показало заметный эффект. Снижение артериального давления более чем на 15% в среднем. Отсутствие воспаления рубцов или повреждений тканей через 2 недели после имплантации. Авторы отмечают, что существующие аналоги требуют жестких конструкций и более сложных операций. Новый подход за счет гибкого материала лучше адаптируется к движениям сосудов. Разработчики рассматривают технологию как потенциальное решение для пациентов с устойчивой гипертонией, когда медикаменты не дают нужного эффекта. Следующий этап – дополнительные исследования и подготовка к испытаниям с участием людей. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные и бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: с Грозным.
1: Друзья, 8:11 столица. Всем доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. Вы слушаете радио Грозный на волне 105.4 FM. И с вами сегодня до 12:30 ровно будет Мадина Тавсултанова, то есть я. С самыми лучшими песнями, самыми лучшими пожеланиями, самыми лучшими программами, да и вообще со всем, всем лучшим. Пусть же у вас в жизни все будет лучше всех, и вы будете самыми счастливыми и радостными. Сегодня отметим заранее прекрасная погода, и так как у многих сегодня выходные, но и советую прогуляться и отдохнуть, пока нет сильных дождей. А они, кстати говоря, ожидаются. И я в связи с действующим режимом чрезвычайной ситуации федерального значения в Чеченской Республике и Дагестане напоминаю, чтобы вы были осторожнее, конечно же, и берегли себя и своих близких. Ну а пока что слушаем музыку и наслаждаемся этой замечательной погодой.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Именем закона объявляю вас банкротом.
2: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Календарь событий.
1: Друзья, 8.22 в столице. Всех мы еще раз приветствуем на Радио Грозное. Вы слушаете волну 105.4 FM. И у микрофона Мадина Тавсултанова. Прямо сейчас мы поговорим о сегодняшних праздниках, которые отмечаются у нас 28 мая. И, конечно же, о событиях, которые произошли именно в эту дату. День пограничника в России отмечается сегодня. Всех мы причастных к данному празднику, конечно же, поздравляем. Желаем вам успеха в работе, в жизни, в общем, во всем и во всех делах. День брюнета так отмечается сегодня. И всех обладателей темных волос мы также поздравляем, желаем вам всего да побольше. Не знаю, чего пожелать, потому что темный цвет волос — это очень красивый цвет волос, поэтому уже у вас, можно сказать, все есть. Вот, День Красного Волка отмечается сегодня, и, кстати говоря, День Пограничника отмечается не только в России, но еще и в Беларуси и Кыргызстане. В общем, все, кто слушает нас оттуда, тоже поздравляем, желаем вам успехов.

И, конечно же, давайте поговорим о сегодняшних событиях, которые произошли в истории 28 мая. Это день рождения майонеза, отмечается у нас сегодня тоже. В 1756 году произошло оно, и с тех пор, можно сказать, оно идет. Вот, конечно же, отметим про дату 1987 год. На Красной площади в Москве приземлился самолет гражданина ФРГ Матиаса Руста. Вот. А на этом у нас, конечно же, закончились и события, и праздники, но наверняка, это я знаю точно, отмечают сегодня свой день рождения многие-многие наши слушатели. И, конечно же, одна из этих слушательниц — это моя мама, дорогая моя любимая мама Шейман. Мы тебя поздравляем с днем рождения, но это, конечно же, не конец, я тебя буду много-много раз сегодня поздравлять, потому что, как ты, меня никто, наверное, не слушал, никто не поддерживал. В прошлом году, к сожалению, поздравить не удалось, потому что были наши, да, и, конечно же, мы тебя поздравляем от души в этом году. Всем коллективам Радио Грозно желаем тебе здоровья, крепкого счастья и, конечно же, много-много добра. Ну, добро у тебя и так есть, потому что ты самый добрый человек на свете, я считаю, поэтому, мам, и, конечно же, в качестве подарка поставим.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
7: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
2: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Во время преследования своей жертвы хищные птицы атакуют когтями вперед. Металлические предметы в открытом космосе могут самопроизвольно привариться друг к другу. Но этого в известных случаях не происходит, так как металл окисляется еще на Земле. Вирусы по численности превосходят все остальные живые организмы вместе взятые. На Венере вулканов больше, чем на любой другой планете из нашей Солнечной системы. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-22-28.
0: 105.4 FM.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
3: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
4: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Глазная клиника Орион. Диагностика экспертного уровня, хирургия премиального класса, бесшовное удаление катаракты, имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда, лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией, консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны, профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган анонсировал обновленный Юниви. Он поступит в продажу до конца года. После рестайлинга лифтбэк можно будет купить с более мощным двигателем на 235 лошадиных сил. Вместо робота эта версия будет оснащаться классическим автоматом. Привод только передний. Цены и комплектации пока не опубликованы. Новый Evolute iSky скоро поступит в продажу. Электрический кроссовер сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Power King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Power. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 кинг-конгов. У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5 миллионов рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 10% и продолжает расти. Почему европейцы массово пересаживаются на китайские автомобили, расскажет статья на портале «Колеса».

0: автоколеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
3: 105,4 FM.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: 9:04 в столице, друзья, всем доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. Самое время поговорить о сегодняшней погоде. В настоящее время температура воздуха составляет плюс 21 градус, днем повысится до плюс 28 градусов, а будет облачно, но с прояснениями. Вечером она опустится до плюс 21 снова. И, конечно же, ночью мы ожидаем небольшой дождик с температурой плюс 16. Ветер у нас северо-восточный, северо-западный к вечеру у нас будет, и в 19:26 закат солнца. Ну и, конечно же, не будем забывать о режиме чрезвычайной ситуации федерального значения, который все еще действует и в Чеченской Республике, и Дагестане. Берегите себя и оставайтесь на волне 105.4 FM.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Ничего не бойся. У тебя все получится. Ты справишься. А если понадобится помощь, мы рядом.
4: Агентство правовой поддержки «Юрискон». Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
5: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Следуй за маршрутом.
1: 9:23 в столице, друзья. Всем доброго утра, хорошего настроения и прекрасного дня. У микрофона Мадина Тавсултанова. И пришло, наконец-таки, время побеждать в нашей рубрике «Следуй за маршрутом». У вас есть уникальный шанс абсолютно бесплатно получить наивкуснейшую пиццу от нашего партнера, постоянного партнера Рафаэла Эспозито, просто угадав, куда именно мы сегодня с вами отправимся. Ну и прежде всего, хотелось бы напомнить, что в данном ресторане очень большой, широкий выбор вкусной сытной еды, поэтому советуем туда заскочить сегодня же и убедиться самим во вкусе. Находятся они по адресу Путина 10 и в торговом центре Грозный Мол. Телефон службы доставки 8-928-300-33-85. Ну а для того, чтобы получить пиццу бесплатно, кстати говоря, их целых две штуки, вам необходимо внимательно слушать мои подсказки и прислать быстрее всех ваш вариант ответа на номер 5533 с кодовым словом «Привет». Вот и все. Ну что ж, поехали, давайте же разбирать подсказки. Итак, данный памятник уже очень большая подсказка, построен в честь чеченского национального героя, находится в Веденском районе Чеченской Республики, и установлен он у одного родника. Рядом здесь живут люди, и есть кому поддерживать чистоту возле памятника. Кстати говоря, там очень чисто. А вот соседям респект, как говорится. Ручей родниковой воды спускается с вершины холма и по тонкому желобку, годами проделанным в камне водой. Действительно, очень похоже на косу. Вот место живописное. Рядом также построена небольшая башня. И, конечно же, хотелось бы отметить, что это место проезжают люди, которые едут в казиной А и во многие другие места. В общем, наверняка вы догадались, что это за такое место, поэтому жду ваши ответы и желаю всем удачи. Наверняка вы догадались и быстрее присылаем свои варианты. А в конце часа мы подведем итоги. Всем удачи!

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Продажи организованных туров на лето 26 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: «Гори оно синим пламенем».
3: Продажи организованных туров на лето 26 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Участники рынка связывают это с ограничениями на поездки в страны Ближнего Востока, геополитической напряженностью и более осторожным поведением туристов, которые чаще откладывают бронирование и стараются экономить. По оценкам туроператоров и сервисов бронирования, спрос просел на 3-16% в зависимости от компании и направления. Наиболее заметный рост показали азиатские страны, прежде всего Вьетнам и Китай, тогда как Таиланд впервые выпал из числа лидеров. Турция и Египет сохранили позиции основных летних направлений, при этом часть спроса перераспределилась с Объединенными Арабскими Эмиратами.
2: Закрома Родины.
3: Россия почти вдвое в месячном выражении нарастила импорт помидоров из Казахстана более чем до 3 миллионов долларов, посчитал РИА Новости по данным таможенной статистики республики. Так, российские компании везли помидоры из Казахстана на 3 миллиона 200 тысяч долларов против 1 миллиона 800 тысяч в феврале. Таким образом, сумма закупок выросла почти в два раза за месяц. Согласно расчетам, импорт помидоров достиг максимума с мая 2024 года, когда их было ввезено на 4,4 миллиона долларов.
2: Расти большой.
3: Средние заработные платы в России в 2029 году превысят 130 тысяч рублей. Рост по сравнению с прошлым годом составит более 30%, выяснила РИА Новости, изучив прогнозы властей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Так, средняя зарплата россиян в 2029 году вырастет до 132 тысяч рублей. Это на 31% больше, чем в 2025 году, когда средний размер зарплаты был на уровне 100 тысяч. При этом в 2026 году по сравнению с 2025 зарплаты вырастут почти на 8%, до 108 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Партнер рубрики «Волк».

0: премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Следуй за маршрутом.
1: Итак, друзья, вот и пришло время подводить итоги нашей рубрики «Следуй за маршрутом». 9:52 на часах, как мы и отмечали ранее, мы подводим итоги в конце 9 часа. Вот и подведем, как говорится. Вот мы разыгрывали пиццы от ресторана «Рафаэла Эспозита». Помимо пиц, как мы отмечали ранее, вот у меня уже даже от аппетита язык заплетаться начал, друзья. В общем, там широкий ассортимент различной вкусной еды, вкусных блюд, которые наверняка вам понравятся. Находится данный ресторан по адресу Путина 10 и в торговом центре Грозный Молл. Телефон службы доставки 8-928-300-33-85. Ну а на сервисный номер, конечно же, поступило очень много сообщений, но первым, кто ответил быстрее всех, стал абонент, чей номер заканчивается на 79,99. Мы вас поздравляем и желаем вам приятного аппетита. Конечно же, посвящаем эти аплодисменты для вас и посвятим следующую композицию, которая наверняка вам понравится, от Харасаева Хусейна. Называется она «Бабио». Вот, и, конечно, напоминаем, друзья, для того, чтобы забрать пиццу, вам необходимо прийти в ресторан по адресу Путина 10 и напомнить о своем выигрыше. Ну, а тем, кто не победил, напоминаю, что рубрика у нас проводится каждый день, кроме субботы и воскресенья, и у каждого есть шанс выиграть пиццу. Вот, слушаем песню и слушаем радио «Грозный».

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8 928 777 77.

0: 36, и мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе форум дизайн интерьера. Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке в Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
3: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат.

0: комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж».

0: город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
0: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105 и 4 FM.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган анонсировал обновленный Юниви. Он поступит в продажу до конца года. После рестайлинга лифтбэк можно будет купить с более мощным двигателем на 235 лошадиных сил. Вместо робота эта версия будет оснащаться классическим автоматом. Привод только передний. Цены и комплектации пока не опубликованы. Новый Evolute iSky скоро поступит в продажу. Электрический кроссовер сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Power King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Power. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 кинг-конгов. У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5 миллионов рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 10% и продолжает расти. Почему европейцы массово пересаживаются на китайские автомобили, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
0: Город и радио, которые мы любим.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: 11.04 столица, друзья, всем доброго утра, а может быть и дня, ну для кого как, всем, в общем, привет, опять-таки с вами Мадина Тапсултанова до конца этого часа, точнее до 12.30 ровно, ну и я к вам с хорошей новостью. Наступило время, когда можно поздравлять родных и близких, передавать саламашалы, приветы и, конечно же, пожелания. Наступило время часа музыкальных приветов, это значит, что вы можете прислать свои смс-сообщения на номер 5533 с кодовым словом «Привет», это наш сервисный номер, или же написать на наш телеграм-канал «Радио Грозный» под последним постом в комментариях. Вот. И все, я сказала. И, конечно же, можно позвонить по нашему номеру 88712-29-30-34, если вы хотите поздравить своего друга или родственника по прямому эфиру «Радио Грозный». Вот и все, дорогие слушатели, жду ваши приветы и поздравления. А пока что слушаем музыку. Следующая у нас исполняет Диана Саламова, «Дек Алхали», называется композиция. Очень красивая, посвящается всем, кто слышит или слушает «Радио Грозный».

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Ну что ж, дорогие слушатели, час приветов продолжается. Продолжается он в зачитке ваших смс-сообщений. Ну а прежде всего, конечно же, поговорим с нашей Савдат Ахмедовной. Это наша постоянная радиослушательница, которая не могла никогда нас дозвониться. Ну вот удалось и хочет передать саламаршал. Савдат, дети кдуэлха?
2: Да, лизель.
0: Так, слушаем вас. Как ваши дела? Рассказывайте.
2: Нормально. Дела нормально. Постарели. Года ушли.
0: Да,
2: ну, бывшая тоже никак. Музыкальный работник на пенсии.
0: Да вы что, ну это же вообще, это же мы коллеги, получается, да?
2: Да, ну, конечно, уже очень неприятно слышать, что вот артисты болеют, такая Сулейман остался дома, что все, что дабл шхастах, это да, машал, ой-ой, там, везли.
0: Амин, да, Оля, да,
2: а Машу, вам успехом, да, ну... молодым.
0: Спасибо,
2: чтобы
0: спасибо.
2: Вы цвели, росли, удачи, да, удехал больше.
0: Дел рез халил. Спасибо огромное. А Савдат, кому было посвящено ваше поздравление?
2: Я хотела поздравить семью, которая я почти выросла в этой семье. Я за ними, с ними выросла. У них выпускной Абдулаева София и Абдулаев Рамзес.
0: Ого, это же вообще... Такие имена красивые, имена же Рамзес.
2: Абдулаева София, Рамзес, Сара. С окончанием их школы, 11 класс, они идут большую дорогу. У них все впереди.
0: Да, конечно, это обязательно.
2: И ну, также их родители, Карину, Абдулаева Эли. Вы его, наверное, знаете по городу. И хорошая семья. Я хочу их поздравить с их окончанием выпускного 11 класса, так как вся жизнь, 11 лет я с ними прожила.
0: О, это же так много, Вай. Ну что ж, передаем им огромнейший саламаршал и тоже их поздравляю с окончанием учебного года, как вы и сказали. А это только начало, в общем, и в будущем у них будет все еще лучше. Да, Мула.
2: Да, Мула, Мадина.
0: Вам спасибо огромное, что связались с нами.
2: И хорошую песню для них
0: обязательно,
2: исполните.
0: Обязательно. Уже она стоит, Сантон.
2: Они, конечно, на русском и на такую песню, чтобы она...
0: Да.
2: Ну, можно про Кавказ, про горы какую-нибудь, про

0: про Кавказ.
1: Она вот уже у нас стоит, от Ильяса Ибиева, «Сан Дотора» называется композиция, но мы обязательно поставим после рекламного блока вашу песню.
0: Ой, очень приятно, что я к вам дозвонила.
1: И
0: теперь я буду знать ваш номер. И даже гости, может быть, когда-нибудь приду к вам на чай.
1: Все, обязательно, приезжайте. Все, Белрис Халил.
0: Приятно, вы молодые девчата, очень шутливо. Вот это про эти пиццы. Сколько вы интересного людям делаете? Почему молодежь не вникает в это?
1: Ну, вникают, так-то и бывает, что вникают. Огромное спасибо.
0: Ну, что слышишь? Шали.
1: Ну да, это наши постоянные, в общем.
0: А городские как-то не вникают, или они не слушают?
1: Ну, я бы не сказала. Это когда как, в общем. Они просто не дают знать, что они слушают. В общем, спасибо огромное, Савдат Ахмедовна. Вам тоже больших благ.
0: Мадина, я пока болею, пока нигде не... Я общественно не участвую, но мне очень приятно, когда я слушаю.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Где дал, дух дал дольше, видимо,
1: схалил.
0: Шукин был на ночь, где рейс халил. Что вы такие теплые, отзывчивые, очень сладкие.

0: и быстренько
1: начать. А я должна что-нибудь платить?
0: Да, не нужно, конечно, спасибо огромное. Вы уже заплатили своей любовью, так сказать.
1: Баркал, Аллах, Аллах, Аусдойлвэй.
0: Дил рейс хали. Адикел, дил рейс хали. Это была Савдат Ахмедовна, очень теплый человек, и наверняка среди наших слушателей, конечно же, очень много таких же хороших, таких же добрых людей, я в это верю, наверняка все такие. Вот, и, конечно же, один соломаршал прочитаем, а сразу после рекламы прочитаем следующий соломаршал от Петьки. Вот, дал некто был Алли Ардер Сулимик Мохмадик Хэнгар Дума Алла. Такое сообщение анонимное прислали, и, конечно же, остаточек песни у нас сыграет именно для Сулима и Мухаммада.

0: Реклама.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Именем закона объявляю вас банкротом.
3: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 3020. 8 928 30 3020. В магазине Бааев роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль Чанган, путевку на Умру или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресу. Сам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интернета.

0: Яра. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в Татаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: Татаев всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Час приветов на радио Грозный. 11:22 в столице, друзья, час приветов продолжается и продолжается. Он в зачитке ваших долгожданных смс-сообщений, а сообщений у нас всего лишь два и от Петмат. Точнее,

белых кюгал хой. Нунаев Авторхан хэда. Дал эшим тхахэс дог тун коуду асаг дал диканс бекам бойл шунларам. Са бел хлоп Петька подписалась под таким душевным сообщением. Мы тоже присоединяемся ко всем добрым словам и желаем вам всего самого наилучшего. И, конечно же, еще одно сообщение. Хох дэш дэнсэм ишцэйц болг бэшэл саиш зарема. Зарема блондинка. Амина Фатима хэда декал дошу дал ирсе дошу да имна дал кобол дэлшу марх наш до наш ларам. Ца Петька опять подписывается. Ну что ж, добавить нечего, потому что написано очень красиво и приятно. И я, конечно же, полностью присоединяюсь к поздравлениям Петьки. Желаю всем добра, исполнения дуа и, конечно же, много-много счастья. И в качестве подарка ставим композицию от Вали Тагадаева «У родника». Она называется, наверняка всем понравится данная песня.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Итак, друзья, час приветов продолжается. Я вновь приветствую всех, кто на волне 105.4 FM. Поздравляю и поздравлять не устану снова и снова мою родную маму Шайму. Она является конкретно моей самой постоянной, самой личной, никому ее не отдам, постоянной слушательницей. И я ей благодарна, конечно же, не только за это, а за то, что она всегда-всегда рядом. Я тебя очень сильно люблю, мамочка. Желаю тебе всего самого наилучшего на этом белом свете. И надеюсь, что у тебя в жизни все будет не просто хорошо, а замечательно. В этом я обязательно тебе буду помогать. И спасибо за все, что ты для нас делаешь, для меня тоже. Ну и, конечно же, с днем рождения. Сегодня, как утром говорила мама, ей исполнилось не 58 лет, а 38. Поэтому поверим единогласно, что ей 38 лет. И, конечно же, ставим ей хорошую композицию, которую она очень сильно любит, группа «Президент» Лиза.

0: час приветов на радио Грозный.
1: Ну что ж, это была всеми любимая композиция Лиза. И, конечно же, мы продолжаем эфир на радио Грозный. И час приветов, безусловно, конечно же, тоже мы продолжаем. Хаус, наша постоянная слушательница, присоединилась к часу музыкальных приветов. Дедикум хоми, радио Грозный, дал езил дукьяха, очень рада тебя видеть. Докдагах декал балуардар, сахоми дехой магамадавар, санейнхой султухановар, кудеш гурбан дэнс дал тун мог. Такое вот сообщение прислала нам Хавса, и, конечно же, мы тоже присоединяемся ко всем поздравлениям в адрес всех наших радиослушателей Урбан Штал Кобула Дойла, и желаю здоровья и долгих лет. Постоянно наш слушатель тоже подписался, вот Адлан, по-моему, его зовут, тут только буква А, к сожалению, я не так хорошо знакома с вами, как Сулейман с Миланой, вот, но все равно мы рады вас видеть, и, конечно же, тоже вам этого желаем. Дедикул Шусун век албалар сабелхна квасти Илсхан Юртер Баршикова Малкан Дугуева Зарема Шмилова Зарема и Эди Анчхас Чурбан Динашц Аллахдал Обл Дальше из такое вот прекрасное душевное сообщение. К сожалению, автор не подписан, но мы надеемся, что оно дошло до этих девушек. И, конечно же, я тоже присоединяюсь ко всем поздравлениям, ставлю хорошую песню в честь всех девушек и всех, конечно же, слушательниц и слушателей тоже. Она наверняка вам понравится. Это Мака Сагаипова «Чьи гадик».

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Итак, друзья, мы продолжаем читать ваши смс-сообщения. 11:38 в столице, и совсем скоро уже закончится час приветов, поэтому мы говорим еще раз, чтобы вы поспешили, потому что уже совсем скоро закончится час, опять-таки, приветов, да, и вы не успеете поздравить своих родных и близких, но вы успеете поздравить их еще в 15 часов, и в 19 часов, и в 21. Ну, лучше рано, чем поздно, но лучше поздно, чем никогда, да. Поэтому зачитаем, давайте, последнее сообщение этого блока. Элина передает большой саламашл своему брату Вахе. Он отмечает сегодня свой день рождения. Мы его искренне поздравляем, желаем ему всех благ, чтобы у него было все в жизни хорошо. И, конечно же, ставим хорошую песенку от Седы Мирзаевой «Ховузер». Она называется «Приятного прослушивания».

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по

0: адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-59-67.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов на радио Грозный.
1: Итак, друзья, последний выход этого часа, последние сообщения и последний час, да. Ну, в общем, мы прощаться должны, вот я к этому так клоню, друзья. Зачитаем последнее сообщение и спокойненько попрощаемся. Огромнейший пламенный привет, я уже знаю, кто это, в эту чудесную студию моей любимой радиостанции, прекрасной Мадине Тавсултанове. Пусть день принесет массу прекрасных впечатлений, и это у нас, конечно же, тоже Мадина, наша постоянная радиослушательница, которая очень сильно любит певицу, так, Мариам Ташаеву, да, она всегда заказывает эти композиции, и, конечно же, ее тоже очень сильно любит, мы вам тоже большой слоу-маршал передаем, спасибо, что вы остаетесь с нами на нашей родной волне 105.4 FM и всегда с нами. В общем, вам надо уже вместе с нами работать, я думаю, настолько вы уже хорошо всех знаете, все знаете, поэтому, друзья, это был последний это было последнее смс-сообщение этого часа. Мы, конечно же, всех благодарим за ваши смс-ки, за ваши звонки, и на этом с вами прощаемся с утра до настоящего времени. С вами была Мадина Тавсултанова, была рада вас радовать, и, конечно же, услышимся завтра обязательно с утра. Опять-таки, и до настоящего времени. Всем до скорой встречи.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Реклама.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспо-Грозный.ру.
2: Ничего не бойся, у тебя все получится, ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
3: Агентство правовой поддержки Юрисконсульт, арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. Юрисконсульт. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-799-76-76.
4: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-59-67.

0: 7. Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

Это была Марьяма Абазова с композицией «Хадюха». На часах у нас 13:00. Эфир на радио «Грозный» продолжается. Меня зовут Милана Гиреева. Всех вас в этом часе приветствую. И пробуду я в вашей компании сегодня до 17 ровно. Ну и пользуясь случаем, хочется поздравить всех наших дорогих слушателей со светлым праздником Курбан-Байрам. Урбнаш массери кэбмарнаш дал обул дойл. В этот день также желаю, чтобы вера укреплялась, сердце оставалось добрым, а каждый поступок был направлен на благо. А также вам всем желаю хорошего дня, отличных выходных. И открывает мой сегодняшний эфир очень красивая композиция в исполнении Мэкки Сагаиповой «Ревнивый Кавказ» для всех вас.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-021-88. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера». Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
0: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Thank you.

0: Радио «Грозный». Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Во время преследования своей жертвы хищные птицы атакуют когтями вперед. Металлические предметы в открытом космосе могут самопроизвольно привариться друг к другу. Но этого в известных случаях не происходит, так как металл окисляется еще на Земле. Вирусы по численности превосходят все остальные живые организмы вместе взятые. На Венере вулканов больше, чем на любой другой планете из нашей Солнечной системы. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта». Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: всего, прогноз погоды.
1: 14.08 на часах, эфир на радио Грозный продолжается, и коротко о погоде на сегодня. Напоминаю, на календаре 28 мая, прямо сейчас за окном плюс 26 градусов, ясное небо без осадков рисует нам. К вечеру температура упадет до отметки плюс 21, будет пасмурно, но без осадков. И ночью температура упадет.

0: небольшой дождь. Влажность воздуха прямо сейчас 41%, ветер восточный, ощущается как плюс 26 градусов. И закат сегодня мы с вами ожидаем в 19 часов и 26 минут ровно. Также напоминаю, что на территории Чеченской Республики и в Республике Дагестан продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения. И просьба пока воздержаться от поездок в горы. Берегите себя, своих родных и близких, и также слушайте радио «Грозный».
1: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.

0: Реклама.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Внимание! Toyota Service Goyta сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyta. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
3: Именем закона объявляю вас банкротом.
4: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВМФЦ.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
8: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
9: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
10: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
9: «Татаев» всегда ближе к вам.
11: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это была презентация новинки от Радимы Зармаевой. «Хащу Вилларца» называлась данная композиция. На часах у нас 14.30. Напоминаю, что эфир на радио «Грозный» продолжается. У микрофона все еще Милана Гиреева. Никуда от вас не делайся, не денусь аж до 17 ровно. Ну и напоминаю, что совсем скоро на радио «Грозный» мы с вами откроем час приветов. Поэтому

Берите телефоны в руки, приемники в руки и вспоминайте всех тех, кого бы вам сегодня хотелось поздравить. У вас есть еще полчаса, чтобы вспомнить всех своих именинников. Ну и также небольшой анонс. Напоминаю, что в Чеченской Республике, также в Республике Дагестан продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения. И просьба пока воздержаться от поездок в горы. Оставайтесь дома, ну или езжайте в родовое село и организовывайте шашлыки. Это самое приятное, что с вами может случиться в эти выходные дни. Всем вам хороших выходных, тем, кто в дороге, хорошей дороги. Ну и она точно будет хорошей, потому что специально для вас подобрала очень красивую композицию в исполнении Рината Каримова.

0: Радио Грозный.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Продажи организованных туров на лето 26 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: «Гори оно синим пламенем».
3: Продажи организованных туров на лето 26 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Участники рынка связывают это с ограничениями на поездки в страны Ближнего Востока, геополитической напряженностью и более осторожным поведением туристов, которые чаще откладывают бронирование и стараются экономить. По оценкам туроператоров и сервисов бронирования, спрос просел на 3-16% в зависимости от компании и направления. Наиболее заметный рост показали азиатские страны, прежде всего Вьетнам и Китай, тогда как Таиланд впервые выпал из числа лидеров. Турция и Египет сохранили позиции основных летних направлений, при этом часть спроса перераспределилась с Объединенными Арабскими Эмиратами.
2: Закрома Родины.
3: Россия почти вдвое в месячном выражении нарастила импорт помидоров из Казахстана более чем до 3 миллионов долларов, посчитал РИА Новости по данным таможенной статистики республики. Так, российские компании везли помидоры из Казахстана на 3 миллиона 200 тысяч долларов против 1 миллиона 800 тысяч в феврале. Таким образом, сумма закупок выросла почти в два раза за месяц. Согласно расчетам, импорт помидоров достиг максимума с мая 2024 года, когда их было ввезено на 4,4 миллиона долларов.
2: Расти большой.
3: Средние заработные платы в России в 2029 году превысят 130 тысяч рублей. Рост по сравнению с прошлым годом составит более 30%, выяснила РИА Новости, изучив прогнозы властей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Так, средняя зарплата россиян в 2029 году вырастет до 132 тысяч рублей. Это на 31% больше, чем в 2025 году, когда средний размер зарплаты был

0: Реклама.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке в Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия, герудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которые останутся навсегда.
3: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47, и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган анонсировал обновленный Юниви. Он поступит в продажу до конца года. После рестайлинга лифтбэк можно будет купить с более мощным двигателем на 235 лошадиных сил. Вместо робота эта версия будет оснащаться классическим автоматом. Привод только передний. Цены и комплектации пока не опубликованы. Новый Evolute iSky скоро поступит в продажу. Электрический кроссовер сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Power King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Power. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 King Kong'ов.

0: У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5 миллионов рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 10% и продолжает расти. Почему европейцы массово пересаживаются на китайские автомобили, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

Это была композиция от Марьям Ташаевой, «Гейнала» называлась она. На часах у нас 15.03, и на радио Грозный стартовал час приветов и поздравлений. Напоминаю вам о наших правилах. До конца этого часа у вас есть уникальная возможность, как передать приветы своим родным и близким через наш телеграм-канал. Радио Нижнее подчеркивание Грозный, там для вас я выгрузила специальный видеоролик с надписью «Час приветов», под которым вы уже можете оставлять ваши текстовые сообщения. Также напоминаю, что для вас доступен наш короткий сервисный номер 5544, кодовое слово «Соло». Ну и прекрасное правило такое. До конца этого часа, помимо ваших приветов, вы также можете заказать любимую композицию. Но не забывайте о том, что формат у нас исключительно чеченский. Пишите имя исполнителя, название композиции тоже в обязательном порядке на номер 5544, кодовое слово «Соло». Не в чате в телеграм-канале, а именно на сервисный номер. Вот. И после этого обязательно поищу и найду вашу музыкальную заявку. В случае, если такой не окажется, то заменю тоже хорошие композиции того же исполнителя. Поэтому обязательно пишите и заказывайте. Ну и открывая этот час приветов, в первую очередь хочется передать всем вам огромный салам машал. Еще раз вас всех поздравить со светлым праздником Курбан Байрам, Шумасери, Урбнаш, Дал, Обл, Дойл, Иштхаде, Хуай, Цейр Урбнаша, Дал, Дал, Дейкал, Дойл, точнее, Дал, Обл, Дойл, Нейнхуай Урбнаш, Цейр, Дал, Обл, Дойл, Кош. Всем Дейхуай, всем Нейнхуай передаю огромный салам машал. Отдельный салам машал, конечно же, отправляется моей тете, старшей Дейш, которая 24/7 слушает радио Грозный. Сейчас по-любому тоже сидит на кухне, слушает радио Грозный. Дейц Дебяртки Доугала. Также передаю привет отдельный своему родному брату. Он сейчас сидит на кухне, ест плов, родителям в том числе док салам машал отправляется. Вот. И чтобы его аппетит повысить, да, и чтобы настроение... Хотя у него и так хорошее настроение... Вот, приятные события в жизни происходят, и специально для брата решила вот я его сегодня порадовать, прозвучит следующая композиция. Мамот, внимательно слушай.

Это была новинка от Ильяса Ибиева «Безом». Называлась она, очень красивая композиция. Пользуясь случаем, Ильясу Ибиеву от всего нашего коллектива передаю огромный салам маршал. И хорошего дня ему желаю. Так, у нас есть первое текстовое. Салам маршал всем слушателям радио. Поздравляю всех мусульман с праздником Курбан-Байрам. Также хотелось бы поздравить всех своих родственников. Шумасир Урбнаштал Обл Дойл, пишет наш постоянный слушатель Ахмед Милиев. Ахмад Маршвугл. Амин Визнедел Урбнаштал Обл Дойл. Вот, спасибо, что заглянул к нам.

0: Реклама.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-5967.
5: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой.

0: Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Это была Тамара Адамова с композицией «Асад Сердца». Напоминаю, у нас продолжается час приветов на радио Грозный. И также есть еще одно текстовое сообщение. Просят передать огромный салам Машал, Мадине, Элине и Ларисе, которые сейчас в дороге едут в город Грозный. Пожелайте им счастливого пути, написали нам. Ну что ж, девочкам док салам Машал, счастливого пути. Также вашему водителю тоже передаем огромный салам Машал и призываем его быть аккуратным за рулем и соблюдать, конечно же, правила дорожного движения. Всем тем, кто в дороге, мы желаем хорошего дороги, да, Алмукшмяш, такая читуэлшу, ну и красивая композиция от Исмаила Мусхабова тоже для всех вас.

всеми любимая композиция от Вальда Гадаева «Марзонан Шоу», да, прозвучала на радио «Грозный». Я напоминаю, у нас продолжается час приветов, продлится он до 16, остается целых полчаса, поэтому спешите в наш телеграм-канал «Радио Нижнее Подчеркивание Грозный», оставляйте под специальной публикацией ваши текстовые сообщения, а также не забывайте о том, что можно заказать любимую песню через короткий сервисный номер 5544 с кодовым словом «Соло». Появляется в нашем чате наша постоянная слушательница Мадин Маршиорел, Шорум Нашталковал Дойл, а пишет она следующее. «Милан, так непривычно, когда даже день проходит без ваших голосов на радио. Кажется, будто прошла целая вечность. Приятного эфира тебе в этот радостный день. Спасибо. И, конечно же, с праздником тебя, весь коллектив самого дорогого радио нашей планеты. Много-много светлых вам дней в жизни и всем родным. Всего того же мы тебе желаем. Мадин Дерес Хилдал Саудуэл Хахас Дешнеш. И хороших тебе выходных дней. Надеюсь, ты отдыхаешь. А твоих родных тоже поздравляем, и тебя в том числе». Так, далее просят передать огромный саламашил самой красивой девушке Элине, которая проживает в Джалке. Под этим сообщением у нас не подписались, но пишет абонент 1493. А далее наш эфир продолжает очень красивая композиция от Аминат Ахмадовой. Потом еще две композиции, будет небольшой рекламный блок. Поэтому слушайте.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Это была композиция от Майрбека Хайдарова. На часах у нас 15:51. Пора закрывать час приветов на радио Грозный. Как обычно, буду это делать в зачитке ваших последних текстов. Их также и свои личные приветы тоже передам. Итак, Дедик Хэл, Дикенсдук Ехэл, Марш Йогэл, Минут Керс, Айохчил, Безумный Макс Тейл, Водитель Игмарх, Игмаршал, Даде Лорд, Дарсун. Вот такое вот сообщение от абонента, который решил не указывать, как его зовут. А девушкам передаю огромный салам, Маршал, и желаю хорошей дороги. Правила соблюдаем, не нарушаем, девочки. Также просят передать огромный салам Маршал Индире, которая сейчас сидит у приемника и слушает радио Грозный. Хадибертки Дугыл. Под этим сообщением у нас подписался Ислам. На этом все. Больше новых текстовых сообщений я не вижу, поэтому, пользуясь случаем, хочется передать свои личные приветы. Конечно же, в первую очередь они отправляются всем вам, дорогие наши слушатели. Вот, Шумасе Ридибертки Дугыл. Хороших выходных дней вам желаю, хорошего настроения. Гуляйте побольше. Вот, прекрасная погода за окном, птички поют, поэтому не сидите дома, движение – это жизнь, как говорится. Также моим коллегам передаю огромный салам Машл, их тоже поздравляю со всеми праздниками. Всем родным, близким, друзьям, знакомым, незнакомым, всем жителям селения Старые Атаги, всем жителям чудесного города Грозный, и, конечно же, всем чеченцам, которые живут за пределами нашей Родины, отправляется отдельный, самый-самый большой и самый теплый салам Машл. Ну, закрывает наш час приветов композиция Тайма Дамирова и коллектива Нуржоухар, Оршуат Бюсе называется данная композиция и звучит для всех вас.

104 радио дайма или утро новость чуть парад хай радио латин давах чан айн полезная рюка айхан рюка рисковать дирдат айо ишегмел чуу.

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
3: Ничего не бойся, у тебя все получится, ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
4: Агентство правовой поддержки Юрискон, арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266. В магазине Баев роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
2: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.
4: Ну что же, это был очередной рекламный блок на радио Грозный. На часах у нас 16:48. Мое рабочее время подошло к концу. Еще раз напоминаю, дорогие наши слушатели, что с 12 часов до этой самой минуты вашей компании была Милана Гиреева. И услышимся мы с вами уже до мгла на следующей неделе. Всем хорошего вечера и до следующей недели. Масери Адыкел.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган анонсировал обновленный Юниви. Он поступит в продажу до конца года. После рестайлинга лифтбэк можно будет купить с более мощным двигателем на 235 лошадиных сил. Вместо робота эта версия будет оснащаться классическим автоматом. Привод только передний. Цены и комплектации пока не опубликованы. Новый Evolute iSky скоро поступит в продажу. Электрический кроссовер сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Power King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Power. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 кинг-конгов. У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5 миллионов рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 10% и продолжает расти. Почему европейцы массово пересаживаются на китайские автомобили, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

4 радио да на или отра новость чуть парад ай радио латин давор чан айн полезный рюк ай хан рюк рисковать дирдат айо ишегмел чу осил вачи вот бар итнатук.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Создано устройство для снижения кровяного давления без лекарств. Исследователи из Университета Пенсильвании представили биоэлектронный имплант, который помогает контролировать артериальное давление с помощью электрических сигналов. Разработка представляет собой компактный имплант размером с кончик пальца. Его фиксируют на сонной артерии, где он взаимодействует на барорецепторы – нервные окончания, регулирующие уровень давления. Ключевая особенность устройства – материал. Имплант изготовлен из мягкого гидрогеля. Структура создается с помощью 3D-печати. Материал растягивается вместе с тканями сосудов, снижая риск повреждения. Принцип работы основан на электрической стимуляции. Импульсы имитируют естественный ответ организма на повышение давления, в результате чего нервная система снижает нагрузку на сердце и сосуды. В испытаниях на крысах устройство показало заметный эффект. Снижение артериального давления более чем на 15% в среднем. Отсутствие воспаления рубцов или повреждений тканей через 2 недели после имплантации. Авторы отмечают, что существующие аналоги требуют жестких конструкций и более сложных операций. Новый подход за счет гибкого материала лучше адаптируется к движениям сосудов. Разработчики рассматривают технологию как потенциальное решение для пациентов с устойчивой гипертонией, когда медикаменты не дают нужного эффекта. Следующий этап – дополнительные исследования и подготовка к испытаниям с участием людей. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Реклама.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспо-Грозный.ру».
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Внимание! Toyota Service Goyta сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyta. 8 928 003 22 66. 8 928 003 22 66.
4: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8 938 908 59 67.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза – ваш безупречный стиль.

0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Именем закона объявляю вас банкротом.
2: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВМФЦ.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Во время преследования своей жертвы хищные птицы атакуют когтями вперед. Металлические предметы в открытом космосе могут самопроизвольно привариться друг к другу. Но этого в известных случаях не происходит, так как металл окисляется еще на Земле. Вирусы по численности превосходят все остальные живые организмы вместе взятые. На Венере вулканов больше, чем на любой другой планете из нашей Солнечной системы. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-22-28.

0: Реклама.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспо-Грозный.ру.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный-Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса, бесшовное удаление катаракты, имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда, лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией, консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны, профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Ашхаду анна

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 000 рублей.

0: рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Ничего не бойся, у тебя все получится. Ты справишься. А если понадобится помощь, мы рядом.
4: Агентство правовой поддержки «Юрискон». Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? «Чайна Шоп» – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. «Чайна Шоп» – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Создано устройство для снижения кровяного давления без лекарств. Исследователи из Университета Пенсильвании представили биоэлектронный имплант, который помогает контролировать артериальное давление с помощью электрических сигналов. Разработка представляет собой компактный имплант размером с кончик пальца. Его фиксируют на сонной артерии, где он взаимодействует на барорецепторы – нервные окончания, регулирующие уровень давления. Ключевая особенность устройства – материал. Имплант изготовлен из мягкого гидрогеля. Структура создается с помощью 3D-печати. Материал растягивается вместе с тканями сосудов, снижая риск повреждения. Принцип работы основан на электрической стимуляции. Импульсы имитируют естественный ответ организма на повышение давления, в результате чего нервная система снижает нагрузку на сердце и сосуды. В испытаниях на крысах устройство показало заметный эффект. Снижение артериального давления более чем на 15% в среднем. Отсутствие воспаления рубцов или повреждений тканей через 2 недели после имплантации. Авторы отмечают, что существующие аналоги требуют жестких конструкций и более сложных операций. Новый подход за счет гибкого материала лучше адаптируется к движениям сосудов. Разработчики рассматривают технологию как потенциальное решение для пациентов с устойчивой гипертонией, когда медикаменты не дают нужного эффекта. Следующий этап – дополнительные исследования и подготовка к испытаниям с участием людей. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

Халкалах даима, шутереш хирю, куланах и бюйцу чулек харчу моря, шусидя шхуттурю даймах кабайнаш.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках.

0: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган анонсировал обновленный Юниви. Он поступит в продажу до конца года. После рестайлинга лифтбэк можно будет купить с более мощным двигателем на 235 лошадиных сил. Вместо робота эта версия будет оснащаться классическим автоматом. Привод только передний. Цены и комплектации пока не опубликованы. Новый Evolute iSky скоро поступит в продажу. Электрический кроссовер сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Power King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Power. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 кинг-конгов. У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5 миллионов рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 10% и продолжает расти. Почему европейцы массово пересаживаются на китайские автомобили, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: приветов на радио Грозный.
1: 21:06, час приветов на радио Грозный. Ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Итак, друзья, нам написали следующее. Хочу передать большой соломаршал Хусейну и поздравить его с праздниками, а также пожелать хорошего вечера. Подписалась Хава под данным сообщением. Далее большой соломаршал хочу передать Саиду и Айне, да, что Элшу без подписи по данным сообщениям. Ну и летит Саламашил Варгун.

Этим тот человека, который не захотел подписываться. Друзья, также напоминаю вам, что на территории Чеченской Республики и на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Погода очень быстро меняется, поэтому будьте осторожны, берегите себя, ну и оставайтесь на волне 105.4 FM.

Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Утро с Грозным.
1: 21:28 на часах, дорогие друзья. Час приветов на радио Грозный идет прямо сейчас, и я буду зачитывать ваши сообщения, которые поступили на наш телеграм-канал и на наш короткий номер. Итак, с днем рождения есть у нас поздравление. С днем рождения хочу поздравить Мадину. Далде ойло, Мадина, тебе исполнилось 20 лет, вся твоя жизнь только впереди. Желаем тебе счастья и здоровья. Подписалась Элина под данным сообщением. Радио Грозный тоже присоединяется. Далее. Большой салам, маршал. Иман передает у нас это сообщение было от Бекхана. Далее. С днем рождения. Еще одно поздравление. На этот раз поздравляет Майрбека, который проживает в городе Грозный. Далее. Ауэло Майрбек. Далее. Алшвойло. Подписались его друзья. Ну и на этом все. Но, конечно же, я напоминаю вам, друзья, что на территории Чеченской Республики и на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Погода сейчас достаточно быстро меняется, поэтому будьте осторожны, учитывайте эту информацию, ну и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: Оман Ламастыш.
1: Салам маршал душек хоми махкой. Юха Грозный радио эфире аюк Оман Ламастыш его передач. И даушкер журналист Мутараев Аузер. Астан студия Хошел Хэкин. Ногчи региональный отделение кинематографисты Союз Кюгел Хохидаев Харон. Хамзат Олхонах. Марш Олхарон.
2: Дел маршал Хэл.
1: Харон, ты харзам нах ок радио Грозный ах передачу. Еш. Цунахца Оман Ламастыш ю цикл. Израил. Дал газот обул дал ногчи чин халгаш президент России Турпа Хоч Кадыров Ахмад Ажглецн. Тогда с Ойлхир хох кузи кайк. Хунд ячи хох тихар замна ногчи чо беш аламан бхи киеч маш бу и си лах те рах цинан куз и пхит чо качарн лерин. Дукку мир прячи дая на ки хур юхшин. Сунде сун лур дар жим ах. Ос вей халг бетчах. Алта кошо ишт жим варис, вял кошо коч вох варис, от хейна вайна дикха вайшинна. Оз даржи вахерч, халах вял шаур варбош, ишт дикт дуане кюгш дяч, буинш бяч, ливш, кезгна барк. Дейлэ цанриц анца Ахмад Хажа, ши озул шире, ши ютту июня Путин указца, оцу даржи вяттир. Иза ногчи керлч истории юках, Халхар мерт далучу, хунд эчи, цу, ногчи халк, энчу дуэччер, цакваг, чубах набуш, алмегердуш, дэхкин дэл пурбанц. Сун дэл, Хамзат, эскиячу, хэйшка хот, кегичарга хот, бэккичарга хот, ишт ха есях. Му висин Ахмад Хаж, милвар из цинан мэна, роли, значение, история. Му ю эл хэтхун. Ишт от скиги хаттерш аж ваплушт, ах тэхулт, я шушай агур профессиональный кинематографист, министер культуры хул, ёлч югаржин, от кьет шуан, хо кюгал хову, цигах аж бяш дукку бахбу, дух дол улкш, министер культуры хул, дяш ду хасун, от хаках, ит эби улкш болу, хуз гай притчу качан лерин болу, билгой идеал хан юй, сундил хамза, дейцах шаш, ху дяш ду, Ногчича, дахуш фестиваль, юха сун башчо и шир хами гиришка, и юмя чуац юч, дела цунглаци кастин, иза хуме андоши хунд юг эхкин юг эле. Дош хундук.
2: Дерез хуил, азур кайхарна, кушар дахваш кинефестивалью бартце юлш. И кинефестиваль о лерин, Ахмад Хажи ар юбилейн, лерин ю о из цун мяан худу вай Ногчи кинорежиссер, киносценарист, вагитцалц, цер баш тергул еш дазер, бубаску уж дазер, сай алыш ваярхса, иш гуч баха, цер белыхш дауза, иш наган даузита, иш оцнегт я, Ахмад Хажи цэрц, аре бяхкен о худик бах бибарт я, вай республикан эл, и оц алшанц, дава шутха и фестиваль. Кёрч де вай бейрш, ногчи бейрш, яхн киношчу, шоуст ко кино, хинц хая этин тун, кы иштн жварт бутха кинош йохуш, цунах шай кы пейд сахила и дьезарн лилш дух кегинах, лавай, и кино езарн, кы цунах пейд ба иза цага цярн, я цяр и не аштац, но и кино езар и чо дезду, кино чо вай республикана, масу метя юш хум дух кино,
1: Культура кёрд дэгды,
2: кузарна. О, ду. И ал шо ю о хала яқин. Ахмад Хажи ахлятса, ца дик яқин кино ю о из тхай открыт юлш, из дал муқлау гайтур юлш ю.
1: Хинца гайта зюк, и?
2: Хинца гайта зю, да, из...
1: Месткер бук автор?
2: Бу, вай, ца ю, канай валу изы бу.
1: Ю.
2: Чо дик яқин, ца дыггар яқина ю. Цин амт баузич, су лелинак даузич, су культури юг и дилин, шеда даузич, ишт кино из гуришун далам ола.
1: Да.
2: Юрта вар, халарт амбуал бельша, дебейлар буса. Бамманшт аят юоличи, пушканш, жай снарядж кис юоличи, вай чуа дух беженч бар, масо мя ирабяхн, кеги бейрш дар сэрз. Из киемаш дуал дельчи, и бейрш кир лой, ада дой дюсер. Хета ишт хай гулдельш, уэлэнш муо ярхинц, оз бейрях о ахьетар, массарна ахьетар исинц, ада лук цейр. Шаш тиена хьер деза, шаш хана хьер деза, цау уш кьюр арк иш прост. Хета Кверт уэл хуйер, хин сарт уам, му соцур бутя, хар хасацуар бутя, милвер бутя вайн, хар киям дес сацу. Но вайкам киян амду, зрелый ам олхвай. Ху халвот эвячи вайн юкар сатаг, шитаг вол иштмеття. Сахау гуттар уэл юга юанаг, даах дваг дац элхау, оц халт эвялчхэна вайн юкар турпалху вол иштмеття. Иштвелир вайн амад хажа. Дал дэгал вайн из квертник худар хинс астан уэл яштэг худу амад хаж. Шиет это уж метки юили яци из этого арсун. Масу аур маста лаур швар из газки маста вар из вахабисти маста вар из хох дух больш на цунг хаанха арсун шех дух берш кетер боти. Нуша арбяк не ше он дя вала кич вол дел вагар из иду сунч о ца дез кичтек. Хенс ац горки юк ца дисер данке бош.
1: Кире, догадок, когда он не
2: нахан сервус. Шиа амцана бодня, дисич, оц боднир, оц ишал ширша, арму догорду цауш. Иш тя иттин, иш давьедуш, юа бод эбиан. Ша шиена мишва цауш, и висинчхена, шиа кире, догадокен. Цуа селулуш, шиа икам дадигинцу. Ишт хиецон, хинц, сипт васт амадажи. Иш да, ду из... Цу оларк ша лах, ша тюалли хэшин, кюртник идаркцин. Сундел ч о сун дезхиетинц, амад хажсах ля, ну, ки вал мегарк вайн, турпал вайн, дохч гуттар киина, бу хилла, бу амад хаж, халавиаллак вайн. Идухцин угар кюрт, вайн таган дауз диештек, вай лар диештек, вай гуттар, ну, ца, ше пайдяни, ше... Шигул кани двич берш дукбу, цинц айо хуши изи, но изуш сразу бюш махали, вайгар хан мел дайгарх, амад хаж, тиат-иа цин и цэ селла юлш, цу динаг дыз дяш, даурдолш ду эл, ишт дяш нуксо.
1: Арам ба, дуэ, синц а эллаг дэчаг дяш, суна лай Роси президент. Владимир Путин думает, что дышнич давал урдер, давал Ахмад Хаж Кылгинч от шоу дина, что дюня нехиш дайлер, кадиру Ахмад Хажах, дождь уж айл дац, из башта гвар, лиздин унах, өзд, дох дюнал дулш, мэрстег, а шиен хун салю хурцу, да им мюх чхэн цанхячча, хун дючхилча, массу хума хавдз дуэ, нохчий халкан хашташ тедал дуэр, и сан кэнти боч оми ларам тахулил дац.
2: О, дих элла ду из нис дош элла ду ишт сахилш, цуа шиен тэ и дук лозур дэцэр.
1: И баду.
2: Сундел ма дукэхинс асма бахар цаллик цан аур шия нэкчак муг бэр буцауш арвэл ма вэйс ша лах виса дайл шиэн тэдилэн дикар хош дир душа эл арвэл вукэс Сундел осынэгдэ газватхэл из далм ула газватхэр о халяхэн кинофестиваль чо нап астал датхуэн миннац оливэн Оц министерство.
1: Хэр министерство.
2: Чо нак вастал дотхун. Министерство культуру. Чо нак вастал дотхун. Цэр нак вастал сиат. Хуя идда лурдазэ. Цэр нак вастал из хадуғш дух. Тогтаған качыл. Даалм улах изам хинц. Дюал июня открытию. Фестивалем даюэджу. Иттол июня закрытию. Полностью шадык мы талла тэллин. И призёрш бюльшбу. Иттол июня массу шиек. Кархдолог, вай тюзя хрю мероприятий.
1: А, люкай.
2: Хойк штук, вай шук.
1: Дереза, дереза.
2: Масу дил.
1: А в тунде, мой эдер, вай передач, юлучина, адир, касиз. Исанна, и дук шиент элец, виш тасат теттин, асар дирду эл халавош хитагуазар, дал иза халах теттир, элин стаг хларн, халах доглош хларн. Сушама аллер профессиональный политик, дипломат, вотчья, халка, цунт яхватир, цунт кайхам циньол референдум, цигат эйасил кэнсу цибаня, тана хоксирвиш ниха вэй хадуушду.
2: Хинц азар, майр нах дукбар, оц мюря дукбар вэй, хайлуш нах дукбар, цут элэц нет элэца, дук дюнал юшшумдар из массу аур.
1: Хиндек цахушумдар, дэр вачин.
2: Дэрдар. сундел ду из Ахмад Хажин Хиир массу аху ларба масс сердце бартба ит он сатбар имаду верси пачалкца бартба хиирцун вай отс темлуашца бартба хиирцун
1: хинжир арбе
2: хинжир мел дух бейрш келар дехирцу хылк хирдолш дол
1: бейрбелш
2: мел цун хамба бейзвай Вы что-то говорите, хуманш дух дувай хинс ал арбюли, что бюли лилш был, это хабар, это ярн хабар что, это дес амел что, это ардешлер, хохен мах вы тган хадинек канен глилш мах бабатсон, дала ай бертки ял.
1: Амин. Хамзат, ак асма аллар вышина охпири дачах, амад ажалет дит ханна. Теориат сундел, хосан берш амажах, лет дош алы купиридачи койқырбу сайна юмрлах. Ицалах кечу койқыру дамулах. Хоай махква суна таған қоман ламаш пиридачи да лет сулу хидаев харван хамзат оқуны хшуна озит хитгалэ ра нохчи региональный отделение кинематографисты дуаны союза гюглхову Культур министерства Югралин совет кечун доны кюгохову сундела шут арахсуна тагана кун баркал ош передас ердоле судя ошо адикё марш алшо
0: Ашла дюгер ом ламастыш сей ош передачи су передачах шенхейтер шу язда ишхарю гроз радио собачка mail.ru адресац та электронной почте

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход – пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Специальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

Специальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь.
2: Но нам нашли настоящих специалистов.
3: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
4: А нам нашли замечательных.
5: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
6: В кадровом центре «Работа России».
7: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
8: И это бесплатно.
7: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру.

0: Реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте trudvsem.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.